0: участки у них возможности не будет. Досрочный период голосования будет длиться 2,5 недели и завершится 17 сентября за день до начала работы стационарных избирательных пунктов. На это время вертолеты, лодки и вездеходы станут основным транспортом для сотрудников избиркомов Крайнего Севера. За случайно вынесенный из магазина неоплаченный товар гражданину может грозить штраф или лишение свободы. Об этом газете .ру рассказал адвокат Андрей Алифир. По его словам, в таких случаях исход дела решает момент возникновения умысла. Полиция по записи камер смотрит, прятал ли покупатель вещь в одежду и обходил ли кассу, тогда как открыто зажатый под мышкой рулон работает на версию о забывчивости, отметил юрист, напомнив, что наказание определяется с учетом размера похищенного. Для товара до 1000 рублей включительно это штраф до 5-кратной стоимости, а свыше 2500 – до 2 лет лишения свободы. Поэтому разумнее будет вернуться и оплатить. Включить в школьную программу компьютерные игры Counter-Strike и Dota, однако только на уровне факультатива, поддержал первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берлава, отметив, что сегодня в школах и центрах дополнительного образования столицы открыто более 100 секций по компьютерному спорту. Самыми популярными направлениями стали стендов, Fortnite и Dota 2. Главный турнир по последней в августе выиграли российские киберспортсмены, заняв 1-е 4 места, пишет «Вечерняя Москва». При этом зампред Комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости уточнил, что речь идет не о замене традиционной физкультуры, а о расширении ее форматов с учетом современных интересов молодежи. Кроме того, согласно исследованиям, дети, которые увлекались видеоиграми в раннем возрасте, во взрослой жизни на 71% чаще других получали повышение. Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек, курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batman.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».
0: Не исключено, что 3/4 повышений тех, кто увлекается видеоиграми, связаны с тем, что сотрудники и боссы играют в одно и то же. Так что не только работа объединяет людей, но и музыка, в спокойных ритмах которой мы встречаем 12-й час на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, анонсирую викторину в прямом эфире после полудня, а в ближайшее время Диджей Монш, Макс Андреев, Юлия Турана, Матранг в ремиксе Мэк Рэйвенс, но сначала ностальгия в исполнении Стото.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелотехнике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44, 8-914-865-00-44.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Первое магаданское радио представляет.
0: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
2: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Скверное настроение – это настроение гулять по паркам и скверам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Земля – центр. Прилуняюсь.
9: Прием, Земля. Осуществляем на поверхность Луны.
8: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
9: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
10: Просьба опознать содержимое.
8: Центр. Все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
11: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Almost Moment.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: неподалеку, то был настолько поражен самим фактом существования этого крошечного государства, что оставил его в покое. 3 сентября 1826 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Николая I. Несмотря на абсолютную власть, в быту он был предельно неприхотлив. Даже будучи государем, он спал на жесткой походной кровати, укрываясь обычной солдатской шинелью, соблюдал умеренность в еде и почти не употреблял спиртного. Работал он при этом по 18 часов в сутки, а его личным кумиром на протяжении всей жизни оставался Петр I. Есть и другая, менее известная сторона его характера. При всей репутации сурового солдафона Николай неплохо рисовал, обладал хорошим художественным вкусом, играл на флейте и был тонким ценителем оперы и балета. Хотя официальным днем окончания Второй мировой войны в России с 2010 года считается 2 сентября, для жителей Дальнего Востока и, прежде всего, Сахалинской области, именно 3 сентября 1945 года десятилетиями отмечалось как настоящий День Победы над Японией. День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. И вот факт, который переворачивает привычное представление о Второй мировой войне. Именно на Курильском острове Шумшу произошел последний в истории этой войны танковый бой. Событие, которое случилось уже после официальной капитуляции Японии. А еще сегодня День винограда. Его история уходит корнями примерно на 6000 лет назад в Древний Египет. Сегодня в мире насчитывается свыше 8000 сортов этого растения, а виноградниками засажено около 80 тысяч квадратных километров планеты. Из них 70% урожая идет на виноделие, 27% съедается в свежем виде и лишь 3% сушится в изюм. Изучением винограда занимается отдельная научная дисциплина ампелография, а в культурах разных народов эта ягода традиционно символизирует плодородие, достаток и радость. Здесь и прервемся. Спасибо за внимание и до новых праздников.
1: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104.2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте! В этом выпуске: за каким регионом будущее России, почему дым может оказаться опаснее огня при пожаре и какие мужские прически в моде этой осенью. Подробности далее. Будущее России во многом зависит от успехов на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин во время открытия новых инфраструктурных объектов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, подчеркнув, что депопуляции округа допустить нельзя. Для этого власти развивают логистику, транспорт и социальную сферу, включая здравоохранение, образование и культуру, цитирует его РИА Новости. При этом, как отметил глава государства, потенциал регионов необходимо раскрывать и дальше, но с опорой на мнение местных жителей. При пожаре причиной летального исхода зачастую становятся не ожоги, а отравление угарным газом. Об этом в беседе с 360.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, подчеркнув, что токсичные вещества, нередко без запаха, могут содержать дым от загоревшейся розетки или электроприборов. Эксперт отметил, что к возможному возгоранию бытовых предметов следует быть готовым. Он посоветовал купить огнетушитель и заранее изучить инструкцию. При этом важно не переоценивать.

0: оценивать свои силы и понять момент, когда справиться с огнем самостоятельно уже не получится. Сегодня в тренде небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю. При этом лучше выбирать удлиненные стрижки, тогда вы будете выглядеть неряшливо, неухоженно и при этом модно, заявил в беседе с НСН эксперт Владислав Лисовец, отметив, что школьники от 9 до 17 лет все чаще записываются в барбершопы на химическую завивку в ожидании кудрей. Однако это подходит не всем. Ранее модельер, заведующий кафедрой дизайн-костюма Денис Еремкин сообщил, что главным цветом этой осени-зимы на подиумах Милана и Парижа стал желтый. По его словам, речь идет об оттенках от сложно-горчичного до масляного. Он также отметил, что одним из трендов этого сезона является желтое пальто, которое физически труднее не заметить, чем черное. Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек, курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт. Удача может застать вас

0: Лови удачу! А улыбку на сдачу!
1: Если в юности еще можно устроить себе завитушки, потому что оказывается это модно, то ближе к 30 при определенной наследственности лысым с повышенным уровнем тестостерона тоже очень даже удобно. Могу сказать с уверенностью, я Иван Высоцкий, встречая с тобой полдень и приглашая принять участие в интерактиве, что стартует на Радио Карибу при поддержке нашего партнера компании «Винат», у которой есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли, сода, кальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по телефону 650688. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 620-300. Начнем очередную музыкальную эстафету с Дуа Липы и плавным переходом на Полину Гагарину. Барт Скиллз и Веска с энергичным Turn Cloud. Сразу после, а потом у нас в эстетах MZF и Pyrokinesis, также Дмитрий Маликов и Алекс Кристенсен при участии Берлинского симфонического с версией хита Sonic Empire. Все это здесь, на Радио Карибу, так что не переключайся.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Подростковый возраст – это период жизни, когда ты думаешь, что родителям на тебя плевать. А потом ты вырастаешь и понимаешь, что плевать на тебя всем, кроме родителей.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
4: Вот уж точно, что надо иметь в виду подросткам во время бурления гормонов. Учебный год, к тому же, подливает масло в огонь. И как раз по школьной программе я, Иван Высоцкий, решил взять вопрос в свете недавних сентябрьских событий, которые освещали в СМИ. Но услышим мы его тогда, когда появится дозвонившийся в прямой эфир на номер 620-300 в попытке выиграть приз от нашего партнера, коим является компания «Винат». Офис ее располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли, содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 65-06-88. 32 почти минуты первого. Тем временем в Магадане. На этом прием звонков тогда закончим. Перейдя к традиционному музыкальному подарку лично от меня. И сегодня это будет песня «Позови меня в эту осень» от Виктора Борчука, более известного как Витя, при участии Галины Сыпулиной. Судя по аранжировке, сразу понятно, что автор балуется с нейросетью. А вот текст очень даже хорош, так что зацени эксклюзив и оставайся с нами здесь на Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Almost Monday.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра,

0: 10 километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Singing songs in the shower.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: с какой просьбой обратился к родителям глава Минпросвещения, почему дешевый российский автопром – это утопия и когда стоит задуматься об увольнении. Подробности далее. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с «Комсомольской правдой» обратился к родителям в связи с новым учебным годом, попросив их не давать детям до 7 лет пользоваться смартфонами и планшетами. Министр объяснил, что информационные технологии могут привести к опасной зависимости. Дети на них залипают, цитата, а потом оказываются не в силах отвлечься на другие занятия. По словам Кравцова, нужно, чтобы детям до 7 лет читали сказки. Для них также важно общение со сверстниками и культурная программа, походы в театры и музеи. Идея появления на российском рынке качественной, безопасной и при этом дешевой машины стоимостью до 600 тысяч рублей является утопией. Таким мнением с лентой.ру поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, назвав подобные ожидания оторванными от реальности. Большинство потенциальных покупателей считают приемлемой стоимость авто в пределах 1 миллиона рублей, однако современные базовые версии обязаны включать подушки безопасности и антипробуксовочную систему, что соответствует мировым стандартам. Говоря о перспективах создания бюджетной модели, Хайцер указал на множество экономических факторов. Даже при использовании недорогой китайской платформы конечная цена вырастет из-за НДС, утилизационного сбора, логистических затрат, зарплат сотрудников и стоимости материалов. Поэтому эксперт сомневается, что кому-то удастся сбалансировать эти составляющие и уложиться минимум в 500 000, сохранив при этом прибыль. Россияне часто задумываются об увольнении из-за накопившейся усталости или неудовлетворенности зарплаты, однако истинные причины нередко кроются в самом устройстве компании, рассказал в беседе с газетой.ру сооснователь таск-трекера Викинга Скерсь, назвав желание сменить место работы только из-за отсутствия формального повышения распространенной ошибкой. Сначала сотруднику стоит обсудить возможную новую роль, нехватку конкретных компетенций, передачу полномочий и точные сроки возврата к этому диалогу. А перед тем, как писать заявление об уходе, в ходе специалист рекомендует детально описать все, что перестало устраивать. От нагрузки и графика до корпоративной культуры и личности руководителя. После этого стоит честно ответить себе на 3 вопроса. Является ли проблема временным эпизодом или сложившейся системой? Какие шаги уже были предприняты для изменения ситуации? И что именно должно произойти, чтобы остаться в компании захотелось? Официальный курс доллара на 3 сентября 86.

0: рублей 99 копеек. Курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан.

0: территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецовая, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Первое Магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 3 сентября.
3: Овен.
2: Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения. В личных отношениях не произойдет значительных перемен. Зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека.
3: Телец.
2: Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют Тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания. На светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется.
3: Близнецы.
2: День достижения поставленных целей и реализации планов. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов. Атмосфера в семье благоприятна, и отчасти это ваша заслуга.
3: Рак.
2: Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность. Близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг за вами.
3: Лев.
2: Львы сосредоточены на работе, этот день обещает значительный профессиональный рост. Однако, прежде чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Чрезвычайно сложные отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, избежать ссор практически невозможно.
3: Дева.
2: Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей. Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком.
3: Весы.
2: Неоднозначный день, успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса.
3: Скорпион.
2: Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие. И сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными.
3: Стрелец.
2: День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем.
3: Козерог.
2: Сосредоточьтесь на работе, сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики, ультиматумов и манипуляций.
3: Водолей.
2: Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться. Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми.
3: Рыбы.
2: В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности. Сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше. Довольно напряженные отношения в семье. Не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Терминология на Карибу.
1: Овербукинг. Ситуация, когда авиакомпания продает билеты в больше, чем количество мест на борту.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Наровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак» – качество всегда в комплекте.
5: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Almost Monday.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, где в нашей стране началось досрочное голосование, чем грозит вынос неоплаченного товара из магазина и заменит ли киберспорт уроки физкультуры в школах. Подробности далее. Досрочное голосование на выборах началось в труднодоступных местах 36 регионов нашей страны, пишет ОТР. В самые отдаленные уголки северных территорий предстоит добраться представителям избирательных комиссий на Ямале. За полмесяца они объедут стойбище и родовые угодья коренных народов и нефтегазовые промыслы. Вахтовики также голосуют досрочно. Самостоятельно посетить участки у них возможности не будет. Досрочный период голосования будет длиться 2,5 недели и завершится 17 сентября, за день до начала работы стационарных избирательных пунктов. На это время вертолеты, лодки и вездеходы станут основным транспортом для сотрудников избиркомов Крайнего Севера. За случайно вынесенный из магазина неоплаченный товар гражданину может грозить штраф или лишение свободы. Об этом газете.ру рассказал адвокат Андрей Алифир. По его словам, в таких случаях исход дела решает момент возникновения умысла. Полиция по записи камер смотрит, прятал ли покупатель вещь в одежду и обходил ли кассу, тогда как открыто зажатый подмышкой рулон работает на версию о забывчивости, отметил юрист, напомнив, что наказание определяется с учетом размера похищенного. Для товара до 1000 рублей включительно это штраф до пятикратной стоимости, а свыше 2500 – до 2 лет лишения свободы. Поэтому разумнее будет вернуться и оплатить. Включить в школьную программу компьютерные игры Counter-Strike и Dota, однако только на уровне факультатива, поддержал первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берлава, отметив, что сегодня в школах и центрах дополнительного образования столицы открыто более 100 секций по компьютерному спорту. Самыми популярными направлениями стали стендов, Fortnite и Dota 2. Главный турнир по последней в августе выиграли российские киберспортсмены, заняв 1-е 4 места, пишет «Вечерняя Москва». При этом зампред Комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости уточнил, что речь идет не о замене традиционной физкультуры, а о расширении ее форматов с учетом современных интересов молодежи. Кроме того, согласно исследованиям, дети, которые увлекались видеоиграми в раннем возрасте, во взрослой жизни на 71% чаще других получали повышение. Официальный курс доллара на 3 сентября – 86 рублей 99 копеек. Курс евро – 100 рублей 82 копейки. На этом пока все.

0: Все, Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

0: хочется жить.
1: Но, пожалуй, лучшее время для камбэка. Ну и песня с отсылкой на прошлое актуальна, учитывая на обилие искусственного интеллекта. Кстати, 70% новой музыки сейчас делается нейронками, так что принимаем в наши людские ряды Катю Чехову. Новый альбом у нее. И еще к нему вернемся, пока Джоэл Кори и Ханна Болейн в динамиках. Гусаков с тобой. Погнали в третий час на Caribou Art.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Маленький город – это когда тебя знают еще до знакомства с тобой. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Almost Monday.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
7: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
10: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 3 сентября 301 года, согласно легенде, каменотес Марин, бежавший от гонений императора Диоклетиана с далматинского острова Раб, нашел убежище на вершине горы Монте-Титана и основал там небольшую келью, вокруг которой со временем выросло целое государство. Именно эта дата официально считается днем рождения Сан-Марино, самого старого государства современной Европы. Кстати, когда Наполеон Бонапарт во время итальянского похода проходил неподалеку, то был на настолько поражен самим фактом существования этого крошечного государства, что оставил его в покое. 3 сентября 1826 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Николая I. Несмотря на абсолютную власть, в быту он был предельно неприхотлив. Даже будучи государем, он спал на жесткой походной кровати, укрываясь обычной солдатской шинелью, соблюдал умеренность в еде и почти не употреблял спиртного. Работал он при этом по 18 часов в сутки, а его личным кумиром на протяжении всей жизни оставался Петр I. Есть и другая, менее известная сторона его характера. При всей репутации сурового солдафона Николай неплохо рисовал, обладал хорошим художественным вкусом, играл на флейте и был тонким ценителем оперы и балета. Хотя официальным днем окончания Второй мировой войны в России с 2010 года считается 2 сентября, для жителей Дальнего Востока и, прежде всего, Сахалинской области, именно 3 сентября 1945 года

0: Выращивается свыше 8000 сортов этого растения, а виноградниками засажено около 80 тысяч квадратных километров планеты. Из них 70% урожая идет на виноделие, 27% съедается в свежем виде и лишь 3% сушится в изюм. Изучением винограда занимается отдельная научная дисциплина ампелография, а в культурах разных народов эта ягода традиционно символизирует плодородие, достаток и радость. Здесь и прервемся. Спасибо за внимание и до новых праздников.
1: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

О борьбе с трудностями, внутренней силе и преодолении себя. Новинка от Алана Уокера Пейн. При участии саунд-продюсера Джордана Шоу состоялся релиз. Ну и если четверг толкает тебя на такие подвиги и страдания, то, наверное, что-то мы делаем не так. Поэтому немного расслабимся. Дальше под Another Life от Set Happy. В начале четвертого с тобой Иван Гусаков и Кариборд.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 100

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Метеорология. Наука точная. Доподлинно известно. Бубен нужно держать исключительно в левой руке.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска «Брусок Брус» 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
7: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Almost Monday.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44, 8-914-865-00-44.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
10: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Волопёк. Набор непонятных слов. Тарабарщина.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
4: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Almost Monday.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска «Брусок Брус» 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.

0: Хендай к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Я тоже.
1: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
1: Вы правда молодцы.
2: Калибу самая хорошая радио.
3: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
3: Карибу Арт 104.2 FM.
5: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте! В этом выпуске: за каким регионом будущее России, почему дым может оказаться опаснее огня при пожаре и какие мужские прически в моде этой осенью. Подробности далее. Будущее России во многом зависит от успехов на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин во время открытия новых инфраструктурных объектов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, подчеркнув, что депопуляции округа допустить нельзя. Для этого власти развивают логистику, транспорт и социальную сферу, включая здравоохранение, образование и культуру, цитирует его РИА Новости. При этом, как отметил глава государства, потенциал регионов необходимо раскрывать и дальше, но с опорой на мнение местных жителей. При пожаре причиной летального исхода зачастую становятся не ожоги, а отравление угарным газом. Об этом в беседе с 360.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, подчеркнув, что токсичные вещества, нередко без запаха, могут содержать дым от загоревшейся розетки или электроприборов. Эксперт отметил, что к возможному возгоранию бытовых предметов следует быть готовым. Он посоветовал купить огнетушитель и заранее изучить инструкцию. При этом важно не переоценивать свои силы и понять момент, когда справиться с огнем самостоятельно уже не получится. Сегодня в тренде небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю. При этом лучше выбирать удлиненные стрижки, тогда вы будете выглядеть неряшливо, неухоженно и при этом модно, заявил в беседе с НСН эксперт Владислав Лисовец, отметив, что школьники от 9 до 17 лет все чаще записываются в барбершопы на химическую завивку в ожидании кудрей. Однако это подходит не всем. Ранее модельер, заведующий кафедрой дизайн-костюма Денис Еремкин сообщил, что главным цветом этой осени-зимы на подиумах Милана и Парижа стал желтый. По его словам, речь идет об оттенках от сложно-горчичного до масляного. Он также отметил, что одним из трендов этого сезона является желтое пальто, которое физически труднее не заметить, чем черное. Официальный курс доллара на 3 сентября – 86 рублей 99 копеек. Курс евро – 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Новости на радио Карибу Арт.
8: Может, не самое модное, но по бокам и сверху чуть-чуть, наверное, самое частое, что слышат парикмахеры, и обычно плохо после этого не бывает. А в общем, что-то модное, что-то вечное, и вот как раз о втором в плане музыки бразильский дуэт Evokings. Losing My Religion в открытии 6-го часа. С тобой Иван Гусаков и Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант, молодцы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
6: Победа знатоков. Это Адамант.
11: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
14: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется: механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
15: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Первое магаданское радио представляет.
15: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
17: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 4 сентября.
3: Авен.
2: Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний. Не станете напоминать об ошибках прошлого. Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом.
3: Телец.
2: День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.
3: Близнецы.
2: Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем. Полученные советы будут весьма полезными.
3: Рак.
2: Финансовая ситуация сложна. Отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Очень хороши тенденции развития романтических отношений. Можно решить многие проблемы в этой сфере. Навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий. Отдыха на природе.
3: Лев.
2: Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременные условия конструктивного диалога.
3: Дева.
2: Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку. Позитивно скажутся на вашем настроении поездки. Смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым. Отдых такого рода вас наверняка порадует.
3: Весы.
2: Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.
3: Скорпион.
2: Спокойный и приятный день, омрачить который могут лишь недомогания. Впрочем, они слишком серьезные. В отношениях влюбленных воцаряется гармония, взаимные упреки и претензии остаются в прошлом. Щадите чувства своих близких, избегайте ультимативных заявлений, критики в резкой форме.
3: Стрелец.
2: Старайтесь сохранять спокойствие и не испытывать терпения своих близких. Капризы, завышенные требования, лишенные оснований претензий могут иметь печальные последствия. Весьма сложна финансовая ситуация. Не исключены значительные расходы.
3: Козерог.
2: Этот день не стоит посвящать решению сложных проблем и утомительной физической работе. Отдыхайте, набирайте сил и позитивных эмоций. В сфере личных отношений также не произойдет значительных событий. Можно получать удовольствие от общения с любимым человеком, обдумывать собственные планы на будущее.
3: Водолей.
2: В целом день неплохой, хотя мелкие неприятности разного рода не исключены. Не экспериментируйте с внешностью. Нежелательно покупать экстравагантные наряды или предметы интерьера. Отношения с близкими гармоничны. Взаимопонимание будет полным.
3: Рыбы.
2: Прекрасный день, позволяющий решить многие проблемы, получить заряд бодрости и оптимизма, обрести уверенность в себе. Родственники готовы окружить вас вниманием и оказать помощь, при этом не подвергая сомнению ваше право принимать важные решения самостоятельно.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Не твоя вина. Фраза, которую произносит истинный грузин, отбирая у тебя бокал.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные и напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Ровчатовой 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Almost Monday.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: с какой просьбой обратился к родителям глава Минпросвещения? Почему дешевый российский

0: безопасной и при этом дешевой машины стоимостью до 600 тысяч рублей является утопией. Таким мнением с Lenta.ru поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, назвав подобные ожидания оторванными от реальности. Большинство потенциальных покупателей считают приемлемой стоимость авто в пределах 1 миллиона рублей, однако современные базовые версии обязаны включать подушки безопасности и антипробуксовочную систему, что соответствует мировым стандартам. Говоря о перспективах создания бюджетной модели, Хайцер указал на множество экономических факторов. Даже при использовании недорогой китайской платформы конечная цена вырастет из-за НДС, утилизационного сбора, логистических затрат, зарплат сотрудников и стоимости материалов. Поэтому эксперт сомневается, что кому-то удастся сбалансировать эти составляющие и уложиться минимум в 500 000, сохранив при этом прибыль. Россияне часто задумываются об увольнении из-за накопившейся усталости или неудовлетворенности зарплаты, однако истинные причины нередко кроются в самом устройстве компании, рассказал в беседе с газетой.ру сооснователь таск-трекера Викинга Скерсь, назвав желание сменить место работы только из-за отсутствия формального повышения распространенной ошибкой. Сначала сотруднику стоит обсудить возможную новую роль, нехватку конкретных компетенций, передачу полномочий и точные сроки возврата к этому диалогу. А перед тем, как писать заявление об уходе, в ходе специалист рекомендует детально описать все, что перестало устраивать. От нагрузки и графика до корпоративной культуры и личности руководителя. После этого стоит честно ответить себе на 3 вопроса. Является ли проблема временным эпизодом или сложившейся системой? Какие шаги уже были предприняты для изменения ситуации? И что именно должно произойти, чтобы остаться в компании захотелось? Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек. Курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Кстати, вдогонку к новостям, может, не самое позитивное, но вот Институт психологии выкатил тревожную статистику, согласно которой почти у половины россиян есть признаки депрессии. А третья часть так и вообще тревожники, а ведь это еще только третий день осени, так что уже страшно. А в любом случае, от рабочего четверга потихоньку избавляемся. Гусаков с тобой в начале седьмого часа. Шевелим вечер вместе на Карибу Арт.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
0: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов, консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
3: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Дипломатия – это искусство так нагадить оппоненту в душу, чтобы у того во рту появился легкий привкус лесных ягод. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Компания «Нордтрак». Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Almost Monday.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 100

0: Проба на радіо Карібо Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок – 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Терминология на Карибу.
1: На Карибу.
2: Инемури. Практика дневного сна на работе, в общественном транспорте и других общественных местах.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
3: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр, второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16.
8: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Almost Monday.

0: be scared of love, the voice in your beautiful mess.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет
8: радио-шоу
7: Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 4 минуты 10 вечера на Move Around, австралийский электронный дуэт Кама Крокетс. В общем-то, между прочим, 2013 год, если что, и именно вот в этом студийном альбоме Zeitgeist, да, который можно перевести как «Дух времени» или «Дух эпохи», и сменилась та самая концепция дуэта. Они решили отойти от стандартного тяжелого танцпольного звучания в сторону живой гармонии, сложных структур, влияния фанка, диска и прочих классических инструментов. Но вот именно пианист Иан Шоу привнес в данный трек живое вокальное исполнение, объединив атмосферу этакого джаза и современный ломанный ритм драм-н-бейса. Но мы с вами встречаем новый час. Вам всем здравствуйте. Четверг, 3 сентября. Это радио Карибард. И вас рад приветствовать я. А зовут меня Ярослав Степанов. Вечер этого дня традиционно сообща. За окном, если бы не, в общем-то, последствия, так сказать, пожаров в республике Саха, да, то было бы вообще прикольно. 13 градусов со знаком плюс на текущий момент. И впереди у нас пятница. По дню сегодняшнему что интересного, любопытного и по погоде сейчас пробежимся. У нас сегодня из праздников событий такой вот день прощания. По-другому, наверное, кто-то скажет, Шафутинов день. Но, в общем, наверное, да, именно история этого праздника началась в 2011 году, когда была опубликована фотография американского рэпера Рика Росса со строкой шлягера Михаила Шафутинского 3 сентября. Но вот пошло и поехало. Еще сегодня день победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны и день солидарности правительства в борьбе с терроризмом. А все из таких штуковин по погоде на день грядущий. В Магадане завтра преимущественно без осадков, до 16 градусов тепла. А бабье лето продолжается. Из интересного, Чечня стала самым спящим регионом в России. В среднем жители спят по 10 часов 14 минут в сутки. Но вот, собственно, средняя продолжительность сна по стране 8 часов и 43 минуты. Ну а меньше всего в Адыгее 8 часов и 7 минут. Кто-то скажет, что он вообще меньше всех спит. Но давайте вы это прекращайте. Себя надо жалеть и, собственно, беречь. Арсению Мян дали покорс, Афроджек и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, обниматься, проводить время хорошо и готовиться к выходным.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою

управлять белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру,

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
6: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
13: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 4 сентября.
6: Авен.
8: Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний. Не станете напоминать об ошибках прошлого. Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом.
6: Телец.
8: День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.
6: Близнецы.
8: Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем. Полученные советы будут весьма полезными.
6: Рак.
8: Финансовая ситуация сложна. Отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Очень хороши тенденции развития романтических отношений. Можно решить многие проблемы в этой сфере. Навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий. Отдыха на природе.
6: Лев.
8: Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременное условие конструктивного диалога.
6: Дева.
8: Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку. Позитивно скажутся на вашем настроении поездки. Смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым. Отдых такого рода вас наверняка порадует.
6: Весы.
8: Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.
6: Скорпион.
8: Спокойный и приятный день, омрачить который могут лишь недомогания. Впрочем, они слишком серьезные. В отношениях влюбленных воцаряется гармония, взаимные упреки и претензии остаются в прошлом. Щадите чувства своих близких, избегайте ультимативных заявлений, критики в резкой форме.
6: Стрелец.
8: Старайтесь сохранять спокойствие и не испытывать терпения своих близких. Капризы, завышенные требования, лишенные основания претензии могут иметь печальные последствия. Весьма сложна финансовая ситуация. Не исключены значительные расходы.
6: Козерог.
8: Этот день не стоит посвящать решению сложных проблем и утомительной физической работе. Отдыхайте, набирайте сил и позитивных эмоций. В сфере личной

0: подвергая сомнению ваше право принимать важные решения самостоятельно.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд.

Друзья, практически 7 минут 11 вечера. Divine Motley и Zandrine. Вот такие вот товарищи по ту сторону океана. В общем, что хочется отметить. Такой вот жанр, наверное, соул-хаус, что-то перемешанное, но весьма прикольное. Одна из Чарльстона, а другой, собственно, проживает тоже плюс-минус там неподалеку в регионе Лоу-Кантри. Ну и в целом достаточно давненько занимается подобными вещами, интересующимся. Ну и кому понравилось, рекомендую, можете послушать. Погуглить. У них есть, да, в принципе, у Divine Motley, да, да, что и у Zandrine есть весьма интересные и хорошие композиции. Мы с вами продолжаем. Четверг, 3 сентября, тот самый день. Говорить про него не будем. Говорили много часто, до сих пор говорят и слушают, и включают, и, в общем-то, ну, зато весело. Ладно уж вам. Но вас рад приветствовать я. Зовут Мирослав Степанов, это Радио Карибард, и продолжаем. Готовимся к пятнице, к выходным. Из интересного, любопытного пробежимся. Петр Буслов решил снимать приквел Бумера. Рабочее название проекта «Бумер. Начало». А в общем, там также там еще и банда, и все эти криминальные истории. 95-й год, беспорядочное время. Но, видимо, чувствуется народ спрос к такому. А еще что из такого любопытного. Amazon случайно выложил недавеча «Мятеж» Джейсоном Сетхэмом на Prime Video до премьеры в кино. Фильм был доступен несколько часов. И, в общем-то, кое-кто из тех, кто уже успел купить данную картину, назвал ситуацию беспрецедентной. Но в российский прокат «Мятеж» уже вышел. А, собственно, спойлерить не будем. Посмотреть надо для тех, кто любит, ну, наверное, подобные не сильно напрягающие фильмы.

но в плане того, что тут же сам Стэтхэм, мимо такого пройти нельзя. А Гайметов дали по курсу еще один знаменитый человек в какой-то степени, да, старшее поколение. А Вирус, Размер Project, Ферри Корстен и много хорошей музыки вам традиционно. Не болеем, не скучаем, проводим время хорошо, улыбаемся за рулем автомобиля аккуратнее, и все будет тип-топ. Осень пришла, но такая хорошая, поэтому не расстраиваемся.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: все, в радости через боль вокруг. Дай мне слово, что несмотря ни на что, плечом к плечу до конца со мной.
1: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио «Кариба».

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 97.2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

Больше музыки на радио Карибу Арт.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 4 сентября.
6: Авен.
8: Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний. Не станете напоминать об ошибках прошлого. Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом.
6: Телец.
8: День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.
6: Близнецы.
8: Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем. Полученные советы будут весьма полезными.
6: Рак.
8: Финансовая ситуация сложна. Отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Очень хороши тенденции развития романтических отношений. Можно решить многие проблемы в этой сфере. Навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий. Отдыха на природе.
6: Лев.
8: Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременные условия конструктивного диалога.
6: Дева.
8: Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку. Позитивно скажутся на вашем настроении поездки. Смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым. Отдых такого рода вас наверняка порадует.
6: Весы.
8: Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.
6: Скорпион.
8: Спокойный и приятный день, омрачить который могут лишь недомогания. Впрочем, они слишком серьезные. В отношениях влюбленных воцаряется гармония, взаимные упреки и претензии остаются в прошлом. Щадите чувства своих близких, избегайте ультимативных заявлений, критики в резкой форме.
6: Стрелец.
8: Старайтесь сохранять спокойствие и не испытывать терпения своих близких. Капризы, завышенные требования, лишенные оснований претензий могут иметь печальные последствия. Весьма сложна финансовая ситуация. Не исключены значительные расходы.
6: Козерог.
8: Этот день не стоит посвящать решению сложных проблем и утомительной физической работе. Отдыхайте, набирайте сил и позитивных эмоций. В сфере личных отношений также не произойдет значительных событий. Можно получать удовольствие от общения с любимым человеком, обдумывать собственные планы на будущее.
6: Водолей.
8: В целом день неплохой, хотя мелкие неприятности разного рода не исключены. Не экспериментируйте с внешностью. Нежелательно покупать экстравагантные наряды или предметы интерьера. Отношения с близкими гармоничны, взаимопонимание будет полным.
6: Рыбы.
8: Прекрасный день, позволяющий решить многие проблемы, получить заряд бодрости и оптимизма, обрести уверенность в себе. Родственники готовы окружить вас вниманием и оказать помощь, при этом не подвергая сомнению ваше право принимать важные решения самостоятельно.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

входила ритм. Ритм дал жизнь движение.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. You got me thinking about this damn thing.

время. Так много надо для жизни, но так быстро проходит проблема. Пустые фразы и мысли в своем хороводе система. Иметь, хранить и держать, любить, хотеть и мечтать, тебя обнять и молчать. Не потерять.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

102.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным статистики, большая часть работающих людей чаще испытывает стресс и подвержены депрессии. А если это еще и тяжелый физический труд, то разгрузка необходима не только выходные. Именно поэтому народ придумал чудесный праздник – День оттяга, который отмечается 4 сентября. На что его потратить, решай сам. Это могут быть шумные посиделки в компании или приятное ничего не делание в одиночку. Так или иначе, ученые уже определили, как часто нужно отдыхать работающему человеку, чтобы не подорвать физическое и моральное здоровье. Полноценная разгрузка должна проходить каждые 62 рабочих дня, то есть около 6 раз в году. При этом достаточно всего 7 дней, чтобы отвлечься от работы и привести свое здоровье в порядок. Ежегодно 4 сентября в России празднуется День специалиста по ядерному обеспечению. Он установлен в 2006 году в годовщину создания специального отдела, который отвечал за проведение испытаний ядерного оружия. Основным итогом явилось создание в короткие сроки Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было осуществлено первое ядерное испытание, положившее конец ядерной монополии США. Обладание столь мощным оружием было гарантом безопасности государства. Не секрет, что сегодня ядерный щит Российской Федерации является весомым аргументом для наших западных коллег. В этот день, в 1945 году, экспедиция, прибывшая на Колыму во главе с профессором Сергеем Руденко, открыла стоянки древних людей на северо-востоке. В целом, послевоенный период в творческой биографии археолога стал наиболее плодотворным. В те годы Сергей Иванович всецело сосредоточился на исследованиях, и в этой работе в полной мере проявились не только научные, но и организационные таланты. Он провел ряд экспедиций. Благодаря им исследователи смогли совершенно иначе взглянуть на культуру и искусство древних обитателей этого региона. Также 4 сентября отмечают загадочный и необычный праздник – День незнакомых дорог. В наши дни мир кажется маленьким и обжитым. В любой конец планеты можно добраться без особого труда, особенно с помощью онлайн-карт и навигаторов. Но всего несколько веков тому назад в мире существовало множество земель, о которых знали только местные жители. Поэтому стоит вспомнить самых знаменитых путешественников в истории. Таким причисляют Христофора Колумба, который случайно нашел Америку, Васко да Гама, открывшего путь из Европы в Индию, и Витуса Беринга, под руководством которого были исследованы северные земли. На этом и закончим. Не теряйся, услышимся в машине времени.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
13: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте! В этом выпуске: сохранится ли безвизовый режим с Китаем на постоянной основе? Какую опцию запустили российские маркетплейсы и почему требование быть отличником может отбить желание учиться? Подробности далее. Москва готова сохранить безвизовый режим с Китаем на постоянной основе, если Пекин сочтет это решение полезным. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, обратив внимание, что благодаря упрощенной системе за первую половину этого года турпоток между РФ и Поднебесной вырос сразу на 43%, цитирует его ТАСС. Напомним, что указ, позволяющий гражданам КНР посещать нашу страну в течение месяца без необходимости делать визу, российский лидер подписал 1 декабря прошлого года. Изначально предполагалось, что эта возможность будет до 14 сентября этого года, но позднее ее продлили до конца 2027-го. При этом граждане РФ имеют тоже право при посещении Китая. В приложениях торговых площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным теперь есть вариант расчета цифровыми рублями. Об этом пишет РИА Новости. Ранее директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков заявил RT, что цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, и один цифровой рубль всегда равен одному обычному рублю. При этом он не является как криптовалютой, так и отдельным инвестиционным активом. Требование получать только пятерки способно снизить интерес ребенка к учебе и заставить его сосредоточиться на оценках вместо понимания материала, рассказал в беседе с газетой.ру педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин, советуя родителям обсуждать не саму оценку, а то, что ребенок узнал, где столкнулся с трудностями и чему научился благодаря ошибкам, потому что нам нужен не аттестат, заполненный пятерками, а человек, который умеет и хочет учиться, заключил эксперт. Официальный курс доллара на 4 сентября 86 рублей 88 копеек. Курс евро 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
2: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и или 8-924-747-17-16.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу-А».

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда весной из-под снега появились подснежники, а пресс из-под пузика нет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Almost Monday.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.

0: Абсолюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвластвовать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какие меры принимает Россия по недопущению провокаций в день выборов, как обезопасить подростков от мошенников и почему наши граждане продают одежду, которую ни разу не надевали. Подробности далее. Москва принимает все необходимые меры по недопущению провокаций при голосовании россиян за рубежом в день выборов в Госдуму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив, что дипведомство уже направило во все загранучреждения указания, которые содержат исчерпывающий перечень мер по купированию и минимизации последствий возможных подстрекательств. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, подчеркнув, что подобные занятия должны проводиться не только на факультативной основе. Кроме того, необходимо беседовать с родителями, поскольку они первыми могут донести информацию о существующих опасностях. Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин отмечал, что в дропперство сильно вовлечена молодежь. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций – моложе 25 лет. Россиянки стали чаще продавать одежду еще до первой носки, сообщает телеграм-канал Mesh Money. Импульсивные покупки не дожидаются своего часа и переходят в другие руки. Речь идет об объявлениях с пометками с биркой или состояние близкое к новому. Причем отказываются из-за того, что брали по прихоти, а потом приходили в себя. Бывает так, что не подходит размер. Чаще стали продавать неношенные и мужчины. У них обычно это куртки, джинсы, шорты и рубашки. У женщин брюки, юбки, футболки, толстовки и пижамы. Аналитики отмечают, что ревизия гардероба в условиях экономической нестабильности стала новой реальностью. Официальный курс доллара на 4 сентября – 86 рублей 88 копеек. Курс евро – 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля-центр, прилуняюсь.
3: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот атаман, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.

0: чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 4 сентября.
4: Авен.
3: Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний. Не станете напоминать об ошибках прошлого. Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом.
4: Телец.
3: День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.
4: Близнецы.
3: Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем. Полученные советы будут весьма полезными.
4: Рак.
3: Финансовая ситуация сложна. Отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Очень хороши тенденции развития романтических отношений. Можно решить многие проблемы в этой сфере. Навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий. Отдыха на природе.
4: Лев.
3: Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременные условия конструктивного диалога.
4: Дева.
3: Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку. Позитивно скажутся на вашем настроении поездки. Смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым. Отдых такого рода вас наверняка порадует.
4: Весы.
3: Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.
4: Скорпион.
3: Спокойный и приятный день, омрачить который могут лишь недомогания. Впрочем, они слишком серьезные. В отношениях влюбленных воцаряется гармония, взаимные упреки и претензии остаются в прошлом. Щадите чувства своих близких, избегайте ультимативных заявлений, критики в резкой форме.
4: Стрелец.
3: Старайтесь сохранять спокойствие и не испытывать терпения своих близких. Капризы, завышенные требования, лишенные оснований претензии могут иметь печальные последствия. Весьма сложна финансовая ситуация. Не исключены значительные расходы.
4: Козерог.
3: Этот день не стоит посвящать решению сложных проблем и утомительной физической работе. Отдыхайте, набирайте сил и позитивных эмоций. В сфере личных отношений также не произойдет значительных событий. Можно получать удовольствие от общения с любимым человеком, обдумывать собственные планы на будущее.
4: Водолей.
3: В целом день неплохой, хотя мелкие неприятности разного рода не исключены. Не экспериментируйте с внешностью. Нежелательно покупать экстравагантные наряды или предметы интерьера. Отношения с близкими гармоничны. Взаимопонимание будет полным.
4: Рыбы.
3: Прекрасный день, позволяющий решить многие проблемы, получить заряд бодрости и оптимизма, обрести уверенность в себе. Родственники готовы окружить вас вниманием и оказать помощь, при этом не подвергая сомнению ваше право принимать важные решения самостоятельно.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Стендап-десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ленивый – это некорректное слово. Мы предпочитаем термин «выборочное участие».
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки.
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
6: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
11: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
12: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Almost Moment.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: в чем разница подходов к договоренностям в России и на Западе? Почему россияне стали реже заезжать в автосервисы и на что имеют право молодожены? Подробности далее. В России договоренности считаются святыми, в то время как на Западе перечеркивают даже письменные обязательства, заявил в рамках лектория Российского общества знания на полях Восточного экономического форума глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, напомнив, что у нас с древних времен по рукам ударили слово «купеческое» все договорились, тогда как они еще Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. А потом, когда мы напоминаем «вы же обещали», говорят: «ну это было устно, а значит не обязывающий юридический документ». Министр также отметил, что Кремль до сих пор не получил ясности по многочисленным делам, которые послужили поводом для новых антироссийских кампаний и санкций. В отдельных автосервисах нашей страны падение по заездам машин достигает 30%, так как россияне начали экономить, а кто-то меньше пользуется личным транспортом на фоне проблем с бензином, заявил в беседе с НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько, назвав этот тренд локальным. Водители начали внимательнее следить за состоянием машин из-за ситуации с топливом. Летом автосервисы зафиксировали рост спроса на диагностику двигателя, форсунок, системы впрыска и зажигания. Автомобилисты стали активнее покупать свечи зажигания, пишут «Известия». Эксперты при этом отмечают, что разовая заправка бензином более низкого экологического класса сама по себе не означает, что мотор выйдет из строя, однако регулярное использование такого топлива способно ускорить износ отдельных узлов. Решившие пожениться россияне имеют право на отпуск до 5 дней, но за свой счет, в соответствии с Трудовым кодексом. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил эксперт президентской академии РАН ХИГС Татьяна Подольская, отметив, что основанием станет письменное заявление сотрудника. Если оно подано, начальник не может отказать в таком отпуске, однако вправе попросить показать свидетельство о браке. Официальный курс доллара на 4 сентября – 86 рублей 88 копеек. Курс евро – 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок-брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 4 сентября в Сосумане без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 17 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21 выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Нёрд. Последняя капля зубной пасты. Это понятие придумали производители зубной пасты. Затем оно было популяризировано Американской стоматологической ассоциацией.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Almost Monday.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
11: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.